0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов, «Белые розы».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Кристины Арбакайте. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 107,6 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Часть Севастополя осталась без электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Губернатор отметил, что все экстренные службы находятся в полной готовности. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России актуализируют меры профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов Б и С. Как следует из правительственного документа, речь идет об актуализации комплекса межведомственных мероприятий по профилактике, диагностике и лечению указанных инфекционных заболеваний. Отдельной задачей станет совершенствование статистического учета. По результатам проделанной работы в правительство будет представлен доклад. Средняя стоимость говядины в России достигла 745 рублей за килограмм. По данным Росстата, в годовом выражении рост цены превысил 15%. Этот вид мяса подорожал сильнее, чем все остальные. Так, цена курятины выросла за год на 7%, до 244 рублей за килограмм, а свинины только на 2%, до 392 рублей. Как пишет Коммерсант, в Национальной мясной ассоциации заявили, что производство говядины является наиболее дорогим, а сама отрасль нуждается в куда больших инвестициях, чем свиноводство или птицеводство. На Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Также отмечается, что в ходе последней пятичасовой миссии силы США успешно нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, в том числе в Бушере, где расположена атомная станция. Военные применили высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных объектов, а также морского потенциала. Ранее сообщалось, что США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд по прямому указанию президента Дональда Трампа. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» запланирован на сегодня с Байконура. Старт ожидается в 17:48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. На борту «Союза» на Международную космическую станцию отправятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. Накануне в Роскосмосе сообщили, что глава НАСА Джаред Айзекман будет присутствовать на запуске корабля. Стыковка с МКС состоится сегодня же в 20:56 по Москве. Корабль пробудет на орбите 261 сутки. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Бабушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: Радио «Родных дорог», Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Возраст молодежи в России стоит поднять до 40 лет. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уверен, сегодня люди дольше остаются активными и умственно, и физически. Да и работоспособность сохраняет куда дольше, чем раньше. Сейчас, напомню, к молодежи относят россиян до 35 лет. Названы самые популярные города для летних поездок выходного дня. По словам турэкспертов, каждое пятое бронирование на лето приходится на путешествия в выходные, а короткие путешествия становятся популярной альтернативой полноценному отпуску. Одними из самых востребованных вариантов остаются Тверь, Владимир, Нижний Новгород и Рязань. А любителям маршрутов по Золотому кольцу эксперты рекомендуют Ярославль. На Международную космическую станцию отправили специальный гастрономический сет. Он создан на основе традиций русской кухни. Проект стал итогом национального гастрономического фестиваля «Первые в космосе». Он прошел весной в рамках первой недели космоса. В основе же сета привычные ингредиенты – бородинский хлеб, северные ягоды и томленая говядина. Россиянам напомнили два базовых правила питания в жару. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Российское ПВО за ночь перехватило и уничтожило 93 украинских беспилотника. Как сообщило Минобороны, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. 3 человека получили ранения в результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область. Как сообщает канал оперштаба региона, минувшей ночью в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные ранения. Пострадавшим оказали помощь в местной больнице. Утром в селе Никольское Белгородского округа дрон атаковал частный дом. Мужчину с ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Как пишет газета, ситуация с очередями улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком округе, Калмыкии, Бурятии, Республике Коми. Сокращение очередей на АЗС также отмечено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На побережье Азовского моря обнаружили выбросы нефтепродуктов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, загрязнение зафиксировано во время мониторинга прибрежной полосы на расстоянии около километра в Приморско-Ахтарском округе. В настоящее время идет уборка нефтепродуктов. Также выбросы выявили в Темрюкском районе. Автомобильные грузовые перевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 15-25%. По данным издания «Коммерсант», основной причиной стал не столько рост цен на дизельное топливо, сколько системные логистические сбои, в том числе очереди на АЗС и заторы на пограничных переходах. Так, ситуацию усугубляет введение на границе так называемого «зеленого коридора» для топливных фур, которые пропускают вне очереди, из-за чего основной грузовой поток движется медленнее. В ответ на эти проблемы часть клиентов начала переключаться на железнодорожные и морские перевозки, что спровоцировало рост ставок и там. Международный олимпийский комитет вернул на свой сайт страницу Олимпийского комитета России. Страница стала доступна впервые с 23 года, когда членство нашей страны в МОК было приостановлено. 7 июля комитет рекомендовал международным спортивным федерациям снять санкции в отношении российских атлетов и временно восстановил в своем составе Олимпийский комитет России. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзен. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог. День.

0: новости радио родных дорог. Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Среди россиян отмечается падение интереса к покупке недвижимости в Сочи. Это объясняется плохой транспортной доступностью и особенностями климата вне туристического сезона. Вместо этого наши люди стали проявлять интерес к регионам, которые отдалены от европейской части страны. А популярны, например, Новосибирская область и Алтайский край. Чтобы легче перенести жару, необходимо внести небольшие изменения в свой рацион. Об этом напоминают диетологи. Летом стоит отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды. Например, огурцы, редис, мята, вишня, арбуз. Исключить из меню нужно тяжелую и жирную пищу, поскольку она усиливает ощущение жары. Что же касается напитков, важно минимизировать алкоголь и кофеин. Россиянам хотят дать дополнительную неделю отдыха. В Госдуме считают, что люди сегодня слишком перегружены. Поэтому депутаты предлагают увеличить ежегодный отпуск с 28 до 35 дней. Кроме того, когда люди делят отпуск на части, суббота и воскресенье фактически сгорают, а значит, полноценного отдыха становится меньше. Россияне назвали главные гастрономические города страны. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все Петру.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские военные продолжили нанесение ударов по украинским портам. Как сообщили в Минобороны, минувшей ночью удары были нанесены по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки горючего для ВСУ. Также целями стали цеха по производству и сборке беспилотников. Помимо этого, в результате групповых ударов высокоточным оружием были поражены 4 морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ. Это самое популярное новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали минувшей ночью. Как сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту, переправа была закрыта почти на 3 часа. Сейчас движение автотранспорта возобновили. Как отмечает сайт nsn.fm, российское ПВО за минувшую ночь перехватило и уничтожило 93 украинских беспилотника. По данным Минобороны, дроны сбивали в том числе над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Власти займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Как следует из правительственного документа, информация на этикетках должна появиться с февраля 2027 года в рамках борьбы с факторами риска неинфекционных болезней. Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также аналитический центр при правительстве России. По результатам выполненной работы в Кабмин будет представлен доклад. Площадь Каспийского моря за 30 лет сократилась почти на 7,5%. Как сообщили ученые Института океанологии РАН, в результате исследования было установлено, что с 1996 года площадь зеркала Каспия сократилась на 28 644 квадратных метра. Ученые отметили, что темпы обмеления составляют порядка 10 сантиметров в год. В итоге за 30 лет уровень моря снизился почти на 3 метра. Согласно прогнозам, к концу 21 века уровень Каспийского моря может снизиться и еще на несколько метров. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон перешли из корабля «Союз МС-29» на Международную космическую станцию. Ракета стартовала накануне днем с космодрома Байконур, и вечером «Союз» пристыковался к МКС. На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, а также астронавты Джессика Мейер, Джек Хэтуэй, Кристофер Уильямс и Софи Адена. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзен. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Союза.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз 16». 1995 год.
3: Диана, не говори!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Экспорт Китая в Россию за отчетный период составляет 60 миллиардов. Импорт из России увеличился до 74. Казань стала главным гастрономическим городом России по версии самих путешественников. Это показало совместное исследование СТЭК и сервиса One2Three. Почти все респонденты рассказали, что во время поездок обязательно пробуют местную кухню. В топ-5 попали также Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград и Махачкала. А еще частенько туристы выбирают региональные сладости, морепродукты и уличную еду. Предоставление бесплатных парковочных мест многодетным семьям следует закрепить на законодательном уровне. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что, несмотря на рекомендации, льготы по парковкам были введены менее чем в половине субъектов страны. Поэтому, по словам парламентария, необходимы единые федеральные льготы. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В порту Черноморск Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз. Суда осуществляли доставку груза.

0: вопросов для ВСУ, сообщили в Минобороны. Помимо этого, в ходе групповых ударов вооруженные силы России поразили в момент выгрузки два сухогруза в порту Днепробукске Николаевской области. На территории порта Одесса целями стали два цеха по производству и сборке БПЛА. Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные продолжили нанесение ударов по инфраструктуре портов, которые используются для снабжения украинской армии. Керчь остался без электричества из-за атаки ВСУ. Как сообщил глава администрации этого крымского города Иван Кошель, Керчь полностью обесточен. При этом органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. По словам чиновника, в аварийно-восстановительных работах задействованы все службы города. Депутаты Госдумы хотят запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. Соответствующее письмо направлено в Минцифры. В нем говорится о том, что пользователи регулярно попадают в ловушку цифровых платформ. Им предлагают познакомиться с сервисом бесплатно, но при этом привязать свою карту или списать символический рубль. Затем люди забывают отменить подписку и спустя время с их карты автоматически списывают деньги. Депутаты предлагают запретить эту схему, используя для подтверждения личности другие способы, при которых решение о переходе на платную подписку пользователь будет принимать сам. Минпросвещение определило порядок действий учителя при срыве урока. При нарушении дисциплины преподаватель может сделать ученику устное замечание. При повторном нарушении для проведения профилактической беседы с учеником учитель вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении. По итогам беседы преподаватель принимает решение о возвращении ребенка в класс и информировании родителей о его поведении. Такой порядок действий прописан в регламенте Минпросвещения на новый учебный год. Число летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 750. Количество подтвержденных случаев заболевания превысило 2000. В Минздраве страны сообщили, что власти Конго дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него еще две провинции. Россиянам напомнили о правилах безопасного катания на сабборде. Главное из них – иметь при себе спасательный жилет и прикрепленный к ноге страховочный трос. Как подчеркнули в МЧС, выходить на воду при сильном ветре, дожде, грозе и в условиях плохой видимости строго запрещено. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзен.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Взгляд твой, как власть, та, что разжигает страсть. Я, ты, Бэт Гёрл, кто тебя сюда привел?
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры активно слушают песни, которым много-много лет. И вот вслед за Кадышевой и Булановой у молодежи вдруг стал популярен старинный хит Димы Билана. И если вам, уважаемые слушатели, показалось, что слово «старинный» не особо подходит к песне «Я твой номер один», то напомню, что она дебютировала в 2007-м. Удивительно, но сегодня этот трек самый прослушиваемый во многих стриминговых сервисах, оставляя позади все основные хиты исполнителя. А начиналось все, как вы наверняка знаете, создание англоязычной версии песни в 2006-м. Так команда Билана планировала захватить международный музыкальный рынок.
1: От тебя схожу с ума. Лишь с тобой, только твой Дима Билан.
2: Ключевую роль в проекте сыграл известный американский продюсер Timbaland. Он работал, например, с Мадонной, Джастином Тимберлейком, Нелли Фуртадо и другими мировыми звездами. Вслед за англоязычной песней было решено создать и более патриотичный вариант. И вот на четвертом студийном альбоме Билана «Против правил» вышла русскоязычная версия песни Number One Fan «Я твой номер один».
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева из хрусталя.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Автолюбители какого возраста чаще всего попадают в ДТП? Экспертам нескольких страховых компаний удалось вычислить возраст тех, кто чаще всего попадает в автомобильные аварии. И тут надо сказать, без особых сюрпризов. Чаще всего в ДТП оказываются люди в возрасте от 20 до 25 лет. То есть те, кто получил водительское удостоверение совсем недавно. При этом женщины чаще обращаются в компании. Частота ДТП у них достигает 35% против 29% у мужчин. Однако не стоит думать, что стереотип о том, будто женщина водит автомобиль хуже, подтверждается. Дело в том, что средний размер ущерба у молодых мужчин заметно выше. Именно они чаще остальных становятся участниками тяжелых аварий. Доля тотальных ДТП у этих водителей является максимальным показателем по всей статистике. Также высокие аварийные показатели в возрастной группе от 38 до 43 лет. 23% от всех страховых случаев. Ну а замыкает аварийный топ люди в возрасте от 60 до 65 лет.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Теракт на нефтяном предприятии в Югре предотвратили сотрудники ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, по заданию спецслужб Украины террористический акт планировал осуществить гражданин России. Действуя по указанию куратора, с помощью самодельного взрывного устройства он собирался устроить подрыв на одном из предприятий нефтяной промышленности в городе Нягане Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Диверсант был задержан в районе расположения тайника со взрывчаткой при попытке скрыться. Следственные органы ФСБ по Тюменской области возбудили в отношении россиянина уголовное дело по двум статьям. Европа прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Данное решение стран Евросоюза начнет действовать с марта будущего года. Как говорится в заявлении Совета ЕС, временная защита будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности. В документе отмечается, что в Европе принимают во внимание потребности Украины в сфере обороны. Как отмечает РИА Новости, по последним данным, статусом временной защиты в странах ЕС пользовались более 4 миллионов человек. В России ведется активное дорожное строительство. Об этом заявил глава правительства. Михаил Мишустин провел встречу с генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым. Глава Кабмина подчеркнул, что каждое из направлений деятельности этой госкорпорации должно быть нацелено на укрепление технологического и промышленного суверенитета страны. В частности, такая

0: Задача относится к выпуску техники для строительства дорог, сказал Мишустин. Чемезов, в свою очередь, доложил главе правительства о том, как идет переход к отечественным технологиям в сфере создания дорожной техники. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер могут обрушиться сегодня на 8 регионов 4 федеральных округов страны. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра предупреждает МЧС. Речь идет о Приморском и Хабаровском краях, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае, а также Ставропольском крае и республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В результате удара стихии существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, обрывами линий связи электропередачи, затруднением движения транспорта. Самый большой кубок в истории янтарного производства изготовили на Калининградском янтарном комбинате. Кубок победителей изготовили к 80-летию Калининградской области. Изделие высотой более 1 метра весит свыше 30 килограммов. Кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря, пейзажного. Все детали в нем соединены вручную стараниями 10 мастеров комбината. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram теперь мы есть в Максе, ВК и Дзен. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Томленая говядина – блюдо, которое популярно во многих странах мира. О его истории расскажу прямо сейчас. В Грузии – чешушули, во Франции – бёв-бургиньон, а в России, например, бефстроганов. Тушеные вариации говядины были основным блюдом во многих культурах на протяжении веков, а свидетельства их существования насчитывают тысячи лет. Считается, что блюдо появилось в Европе, где говядина была распространенным источником мяса. Например, во многих частях света популярным вариантом этого блюда стало рагу из говядины. Популярности томленой говядины способствует и то, что это вкуснейшее блюдо ресторанного уровня легко приготовить у себя на кухне, причем не имея особых кулинарных талантов. При правильном подходе даже самые жесткие куски превращаются в мягкое ароматное мясо, которое легко разделяется на волокна. Весь секрет в выборе правильной части мяса, а также медленном и долгом томлении. Идеальные варианты – лопатка, грудинка, щечки или шея. Ну а само мясо становится нежным и буквально тает во рту. При этом важно создать влажную среду. Например, добавить бульон, вино или томатную основу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. «5 минут от твоего дома».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения в

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как вы наверняка знаете, кэш – это не только слово, которое обозначает память устройств. Английское кэш переводится как «наличные деньги». И вот последние годы, особенно у молодежи, стало популярно называть так привычные нам физические деньги. Эксперты отмечают, что в эпоху банковских карт и электронных платежей термин приобрел особое значение. Кэшем сегодня активно называют именно бумажные деньги и монеты, которые можно держать в руках. Отмечу, что сегодня кэш – это не просто сленг, а почти что официальный термин. Слово настолько укоренилось в русском языке, что его используют даже люди, далекие от английского. К примеру, мы постоянно слышим про кэшбэк, и этот термин точно знаком почти всем. То есть, когда банк возвращает нам небольшую часть потраченных денег. Это может быть как внутрибанковская валюта, а-ля Сберспасибо, так и обычные рубли.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Центробанке ожидают, что меры правительства нормализуют ситуацию на топливном рынке. Банк России не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, приводятся его слова в официальном телеграм-канале регулятора. Как отмечает сайт nsn.fm, для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе за запретила экспорт бензина, предоставила налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства внутри страны. В Новгородской области продолжается ликвидация последствий непогоды. Без света остаются порядка 1500 жителей 128 населенных пунктов. По данным областных властей, над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков. Они расчищают дороги и трассы линии электропередачи от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений. В помощь им выделены бригады от лесхозов. В минувшие выходные в Новгородской области прошли ливни с сильным ветром и градом. Без электричества оставались более 14 000 человек. Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» и «трудоустройство на стажировку». Как указано в перечне поручений президента на сайте Кремля, такая задача поставлена перед правительством и Госдумой. Исполнить поручение необходимо до 1 августа. Ранее в Государственную Думу внесли на рассмотрение законопроект о закреплении в Трудовом кодексе понятий «стажер» и «стажировка в сфере труда». Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить цены и наценки на школьные товары. Соответствующие письма были направлены в 18 организаций. Как сообщили в пресс-службе ведомства, торговым сетям напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса. Уточняется, что письма были направлены в такие крупные компании, как X5, Детский мир, Читай город, Леонардо, Гулливер, Лента, Ашан, Окей, Магнит, М-Видео, Ситилинк, ДНС и ряд других. Глава американского космического агентства оставил запись в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре. Джаред Айзекман оставил автограф и указал свой позывной «Рук», что можно перевести с американского как «новичок» или «новобранец». Глава НАСА прибыл на космодром, где сегодня состоится запуск ракеты с кораблем «Союз МС-29», на котором космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон отправятся на Международную космическую станцию. Популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Самая длинная улица города Александров носит название «Красный переулок».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перетру.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Взгляд твой, как власть, та, что разжигает страсть. Чья ты, bad girl, кто тебя сюда привел?
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры активно слушают песни, которым много-много лет. И вот вслед за Кадышевой и Булановой у молодежи вдруг стал популярен старинный хит Димы Билана. И если вам, уважаемые слушатели, показалось, что слово «старинный» не особо подходит к песне «Я твой номер один», то напомню, что она дебютировала в 2007-м. Удивительно, но сегодня этот трек самый прослушиваемый во многих стриминговых сервисах, оставляя позади все основные хиты исполнителя. А начиналось все, как вы наверняка знаете, с создания англоязычной версии песни в 2006-м. Так команда Билана планировала захватить международный музыкальный рынок.
1: От тебя схожу с ума. Лишь с тобой, только твой Дима Билан.
2: Ключевую роль в проекте сыграл известный американский продюсер Timbaland. Он работал, например, с Мадонной, Джастином Тимберлейком, Нелли Фуртадо и другими мировыми звездами. Вслед за англоязычной песней было решено создать и более патриотичный вариант. И вот на четвертом студийном альбоме Билана «Против правил» вышла русскоязычная версия песни Number One Fan «Я твой номер один».
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Транспорт крупных торговых сетей нужно снабжать топливом в приоритетном порядке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после совещания по ситуации на топливном рынке. По его словам, это важно для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались. Эту работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомство держит на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания, добавил в комментарии Вестям вице-премьер. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. МВД будет аннулировать штрафы за нарушение правил стоянки и остановки для водителей во время ожидания в очередях на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В министерстве отметили, что штрафы будут отменяться после обращения водителя. По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях ГАИ будут приниматься решения об их отмене с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости, пояснили ведомстве. МИД России призвал россиян, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать осторожность и держать связь с туроператорами на фоне новой эскалации. Также рекомендуется воздержаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак, и избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Ранее сообщалось, что военные США начали новую волну ударов по Ирану. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова опубликовала доклад о своей работе за 2025 год. Была завершена Всероссийская инспекция социального сиротства, в результате которой число случаев лишения родительских прав снизилось с 22 тысяч до 17. На 10% уменьшилось количество детей в соцучреждениях. Кроме того, в ряде регионов начали внедрять службы бесплатной юридической помощи и институты кратковременного присмотра за детьми. В России зарегистрируют товарный знак «Дух Анкориджа». Такая заявка поступила в Роспатент. Заявитель хочет зарегистрировать знак по третьему классу международной классификации товаров и услуг. К нему относятся в том числе духи, одеколоны и ароматическая вода. Выражение «Дух Анкориджа» появилось после саммита президентов России и США на Аляске в августе 2025 года. В российском МИДе говорили, что Москва подразумевает под духом Анкориджа сложившуюся между лидерами стран атмосферу доверия. Экс-директора Пушкинского музея Москвы Елизавету Лихачеву попросили проверить на дискредитацию культурного наследия. Поводом стали ее слова, что кокошник не русский головной убор. Лихачева, будучи специалистом по раннему итальянскому барокко, назвала кокошник заимствованием с итальянских картин 15 века. Также искусствовед отметила, что Россия является частью большой цивилизации, перечислив и другие традиционные элементы вроде матрешки и хохломы, которые, по ее словам, были заимствованы из иностранной культуры. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидорова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Автолюбители какого возраста чаще всего попадают в ДТП? Экспертам нескольких страховых компаний удалось вычислить возраст тех, кто чаще всего попадает в автомобильные аварии. И тут надо сказать, без особых сюрпризов. Чаще всего в ДТП оказываются люди в возрасте от 20 до 25 лет. То есть те, кто получил водительское удостоверение совсем недавно. При этом женщины чаще обращаются в компании. Частота ДТП у них достигает 35% против 29% у мужчин. Однако не стоит думать, что стереотип о том, будто женщина водит автомобиль хуже, подтверждается. Дело в том, что средний размер ущерба у молодых мужчин заметно выше. Именно они чаще остальных становятся участниками тяжелых аварий. Доля тотальных ДТП у этих водителей является максимальным показателем по всей статистике. Также высокие аварийные показатели в возрастной группе от 38 до 43 лет. 23% от всех страховых случаев. Ну а замыкает аварийный топ люди в возрасте от 60 до 65 лет.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: Запускают ночь в небо луни диск и коснется

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Томленая говядина – блюдо, которое популярно во многих странах мира. О его истории расскажу прямо сейчас. В Грузии – чешушули, во Франции – бёв-бургиньон, а в России, например, бефстроганов. Тушеные вариации говядины были основным блюдом во многих культурах на протяжении веков, а свидетельства их существования насчитывают тысячи лет. Считается, что блюдо появилось в Европе, где говядина была распространенным источником мяса. Например, во многих частях света популярным вариантом этого блюда стало рагу из говядины. Популярности томленой говядины способствует и то, что это вкуснейшее блюдо ресторанного уровня легко приготовить у себя на кухне, причем не имея особых кулинарных талантов. При правильном подходе даже самые жесткие куски превращаются в мягкое ароматное мясо, которое легко разделяется на волокна. Весь секрет в выборе правильной части мяса, а также медленном и долгом томлении. Идеальные варианты – лопатка, грудинка, щечки или шея. Ну а само мясо становится нежным и буквально тает во рту. При этом важно создать влажную среду. Например, добавить бульон, вино или томатную основу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его бельгийская фирма в 1900 году.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» на этой неделе получил много обращений от жителей Урала. Так, в Екатеринбурге родители более 1000 детей бьют в колокола и

0: в этой школе, наверное, будет все хорошо, кроме одного. Она расположена неудобно для большинства участников студии. А это такой коллектив, который ориентирует детей на долгосрочные занятия. Там около 10 лет дети занимаются, совершенствуются, становятся настоящими артистами. И вот часть из них просто не смогут совмещать с учебой в школе, посещение. У маленьких 3 раза, у тех, кто постарше, там 4, может, у кого-то даже 5 недель есть занятия. Они просто не смогут тянуть это все. Такие перемещения по городу всю неделю. Дворец находится идеально для всех. То есть из любого района практически могут люди приезжать.
1: Родителям не говорят, что будет с дворцом творчества дальше и вернут ли туда кружки. Более того, они считают, что с усадьбой ничего критического не происходит, и там можно продолжать занятия даже во время частичного ремонта. Мы попросили мэра Екатеринбурга прояснить ситуацию с будущим 1500 детей. Другая просьба о помощи пришла к нам из деревни Ключи Сосновского района Челябинской области. Часть ее жителей оказалась отрезана от цивилизации из-за дороги на Савинском переулке, превращающейся после дождей в озеро. Тем, у кого нет больших машин, приходится неделями сидеть с детьми без воды и продуктов.
2: У нас с дорог вода не уходит. Если 2 недели сухо, то дороги подсыхают, но лужи они там все равно есть. Немножко дождь проходит, и по дорогам сложно проехать. Машины тонут в этих лужах, а пешком просто не пройти. Можно помощь не дождаться, во-первых. Во-вторых, у нас вот такси, например, когда заказываешь, они многие просто отказываются. Они к лужам подъезжают, видят все это дело и дальше просто не едут.
1: Мы попросили губернатора Челябинской области помочь жителям Ключей. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
3: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слушать.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как вы наверняка знаете, кэш – это не только слово, которое обозначает память устройств. Английское кэш переводится как «наличные деньги». И вот последние годы, особенно у молодежи, стало популярно называть так привычные нам физические деньги. Эксперты отмечают, что в эпоху банковских карт и электронных платежей термин приобрел особое значение. Кэшем сегодня активно называют именно бумажные деньги и монеты, которые можно держать в руках. Отмечу, что сегодня кэш – это не просто сленг, а почти что официальный термин. Слово настолько укоренилось в русском языке, что его используют даже люди, далекие от английского. К примеру, мы постоянно слышим про кэшбэк, и этот термин точно знаком почти всем. То есть, когда банк возвращает нам небольшую часть потраченных денег. Это может быть как внутрибанковская валюта, а-ля Сберспасибо, так и обычные рубли.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В МИДе назвали неприемлемым размещение миротворческих сил на Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Подразделения коалиции желающих, по ее словам, будут рассматриваться Россией как законная военная цель. Так Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о предстоящих учениях с участием стран коалиции в Польше. По мнению Захаровой, это будет означать иностранную интервенцию и рост угроз безопасности России. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сейчас в коалицию желающих входит свыше 30 стран, которые готовы

0: Достаточно высокая зарплата, которая превышает в 2 раза среднюю по стране. Потанин добавил, что всего в компании работают около 85 тысяч человек. Норникель – лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия, никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова опубликовала доклад о своей работе за 2025 год. Была завершена Всероссийская инспекция социального сиротства, в результате которой число случаев лишения родительских прав снизилось с 22 тысяч до 17. На 10% уменьшилось количество детей в соцучреждениях. Кроме того, в ряде регионов начали внедрять службы бесплатной юридической помощи и институты кратковременного присмотра за детьми. Зарубежное кино может усиливать перфекционизм, синдром самозванца и нереалистичные ожидания, считают ученые Новгородского госуниверситета. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что западное кино не виновато в порче психики молодежи.
1: Ничего не вижу дурного в фильме «Гарри Поттер». Проблема «Гарри Поттера» в том, что дебилы, которые его читают, не настолько погружаются в какую-то свою метавселенную «Гарри Поттера», которую даже Роулинг не придумывала, то они живут в какой-то отключенной реальности. Но это вся наша что обвинять Толкина в том, что есть вот люди, которые ощущают себя хоббитами.
0: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

0: я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук, сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп рассказал, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине до конца своих полномочий. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Fox News. Также Трамп сообщил, что российские власти стремятся урегулировать ситуацию. По его словам, президент Владимир Путин готов заключить сделку и скоро. Добавлю, второй срок полномочий Трампа на посту президента США истекает в январе 2029 года. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием Украины. Украинского конфликта. Использование некачественного бензина в первую очередь вредит топливным форсункам. Об этом рассказал технический специалист компании «Роско» Константин Ершов. Он пояснил, что содержащиеся в таком топливе примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут забить форсунки. В результате двигатель работает неровно, запуск мотора ухудшается, тяга снижается, а расход топлива растет, передает Лента.ру. По словам эксперта, также плохой бензин быстро загрязняет свечи зажигания. Кроме того, он может вывести из строя топливный насос и катализатор. Спасатели эвакуировали российских туристов, заблудившихся в горной местности в турецкой провинции Ризе на северо-востоке страны. Состояние здоровья граждан России удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России. Трое российских туристов, вышедших на пешую прогулку в горах, позвонили сегодня экстренным службам и попросили о помощи, так как заблудились в условиях густого тумана. Отдыхающих нашли, спасатели помогли им безопасно спуститься с горы. Международная федерация гандбола допустила российские и белорусские сборные до участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте

0: употребляет это вино. Поэтому тема вина очень востребована для лейтмотива, что ли, любого сериала. Про вино у нас, по-моему, все прекрасно понимают, что вино у нас любят и делают. И, в общем, очень даже круто, что про эту тему снимут сериал в поддержку, я так понимаю, естественно, нашего виноделия.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения

0: в Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росстат зафиксировал повышение средних цен на автомобильное топливо за последнюю неделю. Стоимость бензина увеличилась почти на 2 рубля и достигла около 76 рублей за литр. Дизтопливо подорожало примерно на 3,5 рубля, установившись на уровне выше 91 рубля. По данным статистического ведомства, 92-й бензин стоит в среднем 72 рубля, 95-й 78, а 98-й почти 100 рублей. Увеличение стоимости горючего за этот период наблюдалось в 78 субъектах России. МВД будет аннулировать штрафы за нарушение правил стоянки и остановки для водителей во время ожидания в очередях на АЗС. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирина Волк. Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Альшанский заявил НСАН, что нужно, чтобы такие штрафы также отменили организации, подведомственные мэриям городов.
3: Отменить можно то, что назначено сотрудником МВД, то есть сотрудником ГАИ. А в целом ряде городов и областей, к сожалению, штрафы выносятся не сотрудниками полиции, а сотрудниками квазиструктур. Они тоже должны эти штрафы отменять и не начислять новые. Поэтому, конечно, запечатлеть и написать, что я стоял в силу крайней необходимости и поэтому прошу штраф отменить.
2: В МВД уточнили, что штрафы будут отменяться после обращения водителя. Россиян предупредили о росте цен на домашний интернет. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал НСН, что подорожание отстает от реальной инфляции. Он отметил, что рост цен на оборудование и увеличение зарплат неизбежно отражаются на тарифах, и сдерживать их все труднее. Известия сообщили, что если в прошлом году тарифы на домашний интернет выросли на 5-7%, то в первой половине этого года показатель в зависимости от оператора и региона уже увеличился на 10-20%. В России зарегистрируют товарный знак «Дух Анкориджа». Такая заявка поступила в Роспатент. Заявитель хочет зарегистрировать знак по третьему классу международной классификации.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Михаил Боярский. «Зеленоглазое такси».

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара дрона в СУ. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он добавил, что вместе с инженером также погиб его водитель. Дрон ударил по служебной машине на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и «Энергодара» в среду утром. Глава «Росатома» призвал руководство Международного агентства по атомной энергии оперативно и четко отреагировать на инцидент. В минувшую пятницу Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг АЭС. Российская страна заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. Мигрант, который приезжает в Россию, теперь будет обязан приобрести мобильный телефон, в котором будет его электронный профиль. Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал НСН, что это не остановит мигрантов от хитрости, но все равно ужесточит контроль за ними.
3: Конечно, тому, кто настроен на нарушение законности, ничего это не мешает оставлять свой телефон. Другое дело, что, наверное, если телефон без каких-либо перемещений лежит долгое время в одном месте, то это тоже вызывает вопросы, когда это приложение Амина вводилось, оно было необязательным. То есть это был, скажем, сервис, который облегчал доступ мигрантов к муниципальным и прочим там услугам, и поэтому хотите устанавливать, и хотите нет. Сейчас это будет обязательным, связано это именно с тем, чтобы устанавливать контроль за этими лицами.
2: ВВД сообщили, что таким образом будет отслеживаться местонахождение каждого мигранта. Россиянам посоветовали не торопиться с покупкой электромобиля. Так вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Минпромторг рассматривает снижение в субсидируемой скидке на электромобили с 35 до 10%. Шапарин отметил, что покупка электромобиля в России является прерогативой очень обеспеченных людей. По его словам, независимо от страны производства, такую машину следует где-то заряжать, а на публичных зарядках это дорого. Кроме того, эксперт заявил, что для экологии никаких плюсов от электромобиля нет, так как в России отсутствует инфраструктура для переработки батарей. На аукционе Сотбис в США продали скелет тиранозавра за рекордные $50 миллионов. Это один из самых крупных когда-либо найденных тиранозавров, сообщает CNN. Скелет длиной 11,5 и высотой почти 4 метра получил имя Газ в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого и велись раскопки. Возраст найденных останков оценивается примерно в 67 миллионов лет. Рэпер Баста заявил, что художнику не обязательно быть голодным, чтобы сохранить талант. Музыкант назвал это полной бредятиной. А художник уверен, рэпер должен быть сыт и здоров. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам будет удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: новое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Александра Васильева в честь дня рождения.

0: Москве 11 часов.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» на этой неделе получил много обращений от жителей Урала. Так, в Екатеринбурге родители более 1000 детей бьют в колокола из-за ситуации с Дворцом творчества. А жители деревни Ключи в Челябинской области стали заложниками бездорожья. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых на Вознесенской горке в центре Екатеринбурга является одним из символов столицы Урала. С 1937 года здесь работал городской дворец творчества, в котором в различных кружках до недавнего времени занимались более 1500 детей. Здесь начинался творческий путь многих известных людей. От художника Эрнста Неизвестного до актера Александра Демьяненко, сыгравшего знаменитого Шурика. Однако сейчас усадьбу решили закрыть на ремонт, а детские кружки раскидать по разным районам города. Родители считают это концом Дворца творчества и просит не выгонять оттуда детей.
3: Хореографические коллективы перемещаются в здание школы, которая должна открыться с нового учебного года. На данный момент ее строительство еще не закончено. В этой школе, наверное, будет все хорошо, кроме одного. Она расположена неудобно для большинства участников студии. А это такой коллектив, который ориентирует детей на долгосрочные занятия. Там около 10 лет дети занимаются, совершенствуются, становятся настоящими артистами. И вот часть из них просто не смогут совмещать учебу в школе с посещением. У маленьких 3 раза, у тех, кто постарше, там 4, может, у кого-то даже 5 недель есть занятия. Они просто не смогут тянуть это все. Такие перемещения по городу всю неделю. Дворец находится идеально для всех. То есть из любого района практически могут люди приезжать.
2: Родителям не говорят, что будет с Дворцом творчества дальше и вернут ли туда кружки. Более того, они считают, что с усадьбой ничего критического не происходит, и там можно продолжать занятия даже во время частичного ремонта. Мы попросили мэра Екатеринбурга прояснить ситуацию с будущим 1500 детей. Другая просьба о помощи пришла к нам из деревни Ключи Сосновского района Челябинской области. Часть ее жителей оказалась отрезана от цивилизации из-за дороги на Савинском переулке, превращающейся после дождей в озеро. Тем, у кого нет больших машин, приходится неделями сидеть с детьми без воды и продуктов.
4: У нас с дорог вода не уходит. Если 2 недели сухо, то дороги подсыхают, но лужи они там все равно есть. Немножко дождь проходит, и по дорогам можно проехать. Машины тонут в этих лужах, а пешком просто не пройти. Можно первую помощь не дождаться. Во-первых. Во-вторых, у нас вот такси, например, когда заказываешь, они многие просто отказываются. Они к лужам подъезжают, видят все это дело и дальше просто не едут.
2: Мы попросили губернатора Челябинской области помочь жителям Ключей. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. «Кривую линию» НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».
1: Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь. Я тебе принадлежу.

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара дрона в ВСУ. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что вместе с инженером также погиб его водитель. Дрон ударил по служебной машине на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и Энергодара в среду утром. Глава Росатома призвал руководство Международного агентства по атомной энергии оперативно и четко отреагировать на инцидент. Минувшую пятницу Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг АЭС. Российская страна заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. Мигрант, который приезжает в Россию, теперь будет обязан приобрести мобильный телефон, в котором будет его электронный профиль. Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал НСН, что это не остановит мигрантов от хитростей, но все равно ужесточит контроль за ними.
3: Конечно, тому, кто настроен на нарушение законности, ничего это не мешает оставлять свой телефон. Другое дело, что, наверное, если телефон без каких-либо перемещений лежит долгое время в одном месте, то это тоже вызывает вопросы, когда это приложение Амина вводилось, оно было необязательным. То есть это был, скажем, сервис, который облегчал доступ мигрантов к муниципальным и прочим там услугам, и поэтому хотите устанавливать, хотите нет. Сейчас это будет обязательным, связано это именно с тем, чтобы устанавливать контроль за этими лицами.
2: В МВД сообщили, что таким образом будет отслеживаться местонахождение каждого мигранта. Россиянам посоветовали не торопиться с покупкой электромобиля. Так вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Минпромторг рассматривает снижение в субсидируемой скидке на электромобили с 35 до 10%. Шапарин отметил, что покупка электромобиля в России является прерогативой очень обеспеченных людей. По его словам, независимо от страны производства, такую машину следует где-то заряжать, а на публичных зарядках это дорого. Кроме того, эксперт заявил, что для экологии никаких плюсов от электромобиля нет, так как в России отсутствует инфраструктура для переработки батарей. На аукционе Сотбис в США продали скелет тиранозавра за рекордные $50 миллионов. Это один из самых крупных когда-либо найденных тиранозавров, сообщает CNN. Скелет длиной 11,5 и высотой почти 4 метра получил имя Газ в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого и велись раскопки. Возраст найденных останков оценивается примерно в 67 миллионов лет. Рэпер Баста заявил, что художнику не обязательно быть голодным, чтобы сохранить талант. Музыкант назвал это полной бредятиной. А художник уверен, рэпер должен быть сыт и здоров. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам будет удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Васюки из романа «12 стульев» — это прообраз города Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.